0: чудная ночь.
1: Небо такое звездное.
0: И луна выходит из легкой дымки. Это в хорошей погоде.
1: Да.
0: Смотрите, какие искры летят.
1: Удивительно красиво.
0: Они как огненные стрелы.
1: Вы, наверное, стихи пишете.

здесь вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб